0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
4: Late night, butterflies, tomorrow's playing on my mind.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это do you? Ага, do you.
3: Mr. Ivanov, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221, телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Челябинская и Свердловская области создают совместный туристический маршрут-конструктор. Путешественник сам выбирает старт, финиш локации и длительность тура. Пятидневный маршрут включает Северскую Домну, Азовгору, Колокольный завод, Слияние и Сети и Каменки, цех высоту 239, Аркаим и Тургаяк. Старт из Екатеринбурга, Челябинска или Магнитогорска. Завершить разработку планируют до конца осени. У Челябинской области уже есть 132 экскурсии и 7 промо-маршрутов. В конце августа Челябинск примет легкоатлетические соревнования «Спартакиада народов России». За медаль поборются 16 южноуральцев, четверо в спортивной ходьбе, 8 на стадионе Елесиной, а также женская эстафета в 400 метров. Частью программы станет Челябинский марафон. Вход на соревнования бесплатный. Председатель Госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области Людмила Рерих предупредила молодоженов. Шутки при ответе на вопрос о согласии на брак недопустимы. Если жених или невеста в шутку или из-за волнения скажут «нет», церемония будет немедленно прекращена, а брак в этот день не зарегистрируют. Регистраторы могут повторить вопрос, но при отрицательном ответе обязаны остановить процесс. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Радио 100. Комфортно с утра до вечера. Кавервилль. Кавервилль. На Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

Доброе утро, дорогие друзья, с пятницей вас. У микрофона Соня Дегтярева. Встречаем этот замечательный день вместе. Желаю вам легкого, комфортного утра. Оставайтесь с нами на одной волне.

0: Крейг Дэвид, Seven Days, только что в эфире Радио 100, дорогие друзья. Ну а мы с вами 7 дней в неделю. Спасибо за то, что все это время проводите вместе с нами. С вами у микрофона этим утром Соня Дегтярева. Скажу несколько слов о погоде за окнами к этому часу. В Челябинске 19 градусов выше нуля, столбики термометра в течение дня поднимутся до 25 градусов Цельсия. Облачная погода с прояснениями, сегодня возможен дождь, а также порывы ветра до 19 метров в секунду. Поэтому, дорогие друзья, учитывайте эту информацию, выходя из дома. На всякий случай возьмите с собой зонт. Конечно, не забудьте прихватить хорошее настроение и надеть на себя улыбку.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
2: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Рандеву. Рандеву. Рандеву. На Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Сегодня отправимся в Марокко, в знаменитый «Синий город». Это не просто красивое выражение. Улочки Шеф-Шавена или Шавена, как называют его местные жители, действительно выкрашены в самые разные оттенки синего, от небесно-голубого до темно-фиолетового. Город был построен в 15 веке как крепость для защиты страны от посягательств португальцев. А когда испанским маврам, иудеям и мусульманам было велено покинуть страну, они массово стали переселяться в Шавен, постепенно придавая городу внешний вид их родной Андалузии. Существует несколько версий того, почему основным цветом города является синий. Одна из них гласит о том, что это дань Средиземному морю. Но до него от Шавена нужно проехать еще целых 30 километров. Согласно второй, голубой цвет был выбран как символ воды из источника Рас-эль-Ма на близлежащих холмах, вода из которого снабжает весь регион. По третьей, голубой цвет – это цвет неба, напоминающий о Боге. Существует также предположение, что синие оттенки символизируют мир и терпимость для многочисленных беженцев, которые были вынуждены покинуть родные дома. Местные жители уверены еще и в том, что голубой цвет отпугивает многочисленных мошек и комаров. Благодаря тому, что долгое время город был закрыт для иноверцев, он сохранил свою самобытность и средневековую архитектуру. Лишь в 19 веке Шавен впервые посетил европеец. Зато теперь город живет только за счет туристов. Поэтому он всегда ухожен и выглядит празднично, даже в ненастную погоду. От выгорания красок город защищают не специальные технологии, а простое перекрашивание к каждому крупному празднику. Круглый год в Шавене идет бойкая торговля. Особенно славятся местные шерстяные изделия. Их узоры представляют собой немыслимое сочетание перуанских и мексиканских мотивов. В многочисленных мастерских умельцы также чеканят посуду, ткут ковры и изготавливают мебель. В расположенных рядом лавках продаются самые разнообразные сувениры. Самый красивый вид на город открывается с окрестных гор. Зеленая долина кажется удивительной природной рамой для города, прорисованного яркими синими красками. Жизнь в Шавене спокойна и размерена, что и делает это место настоящей визитной карточкой Марокко.
0: Рандеву. Рандеву. На Радио 100.

0: 7:55 в Челябинске. Прямо сейчас в рубрике «Lux Time» прозвучит «Jazz Amour – Fly to the Moon». Дорогие друзья, сегодня мы с вами на Луну не полетим, но в мир отличной музыки точно отправимся. В следующем часе вас ждут Брайан Ферри, Дэниел Паутер, Брайан Адамс, Леона Льюис, много других замечательных исполнителей. Ну и, конечно, новый час мы начнем с новостей от Елены Трубниковой. Оставайтесь с нами.
1: Люкс Тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Нязепетровске досрочно открыли новый железобетонный мост через реку Уфу, соединяющий центральный и железнодорожный районы. Сооружение возвели по поручению Алексея Текслера взамен аварийного, прослужившего более 60 лет. Длина моста 153,5 метра. Для машин предусмотрены две полосы по 3,5 метра, а для пешеходов есть тротуар. Губернатор отметил, что мост был одним из самых частых запросов жителей и подчеркнул системную работу над инфраструктурой в каждом муниципалитете. Южноуральцы собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО и передали ее в Чесму. Волонтеры привезли маскировочные сети и костюмы, браслеты выживания, белье, лекарства, продукты, включая картошку и сало, а также посылки земляку с позывным «Угрюмый». Отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» поблагодарили жителей за поддержку, подчеркнув, что она согревает защитников. Челябинск готовится к 290-летию. Юбилейные мероприятия стартуют 23 августа с легкоатлетического марафона. Затем пройдут фестиваль «Мой Челябинск», анимационный мультяшкий фест и стрит-парад джазового фестиваля на Кировке 29 августа. В начале сентября запланированы «Челябинск читающий», фестиваль «Игра. Цифра. Искусство на Урале», активности в парках, выставки, ралли-рейд, уральский рубеж и гастрофестиваль. Основные торжества пройдут с 11 по 13 сентября. Парад моды, фестивали «Шкипер» и «Челтрансфест», праздничные концерты с российскими звездами и салют в 10 часов вечера 12 сентября. Завершат программу выставка «Русская солонка» 16 сентября и военно-исторический фестиваль «Уральские герои» 26 сентября. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
2: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
3: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте. Лето, дети, книги.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Брайан Ферри, Don't Stop the Dance, только что прозвучало в нашем эфире, дорогие друзья, в Челябинске 8:13, и мы с вами не останавливаемся, мы продолжаем встречать эту замечательную летнюю пятницу, наслаждаться каждым ее мгновением. Прямо сейчас мы с вами услышим кавер на Back to Black, а сразу после Bad Day от Дэниела Поутера. Пусть ваш день будет наоборот замечательным, легким и очень приятным.
1: Кавервилль на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Ларс фон Триер закончит сценарий своего следующего фильма до конца лета. И китаец создал самый большой в мире сад Мальвы ради своей жены. Ларс фон Триер скоро закончит сценарий для своего 15-го фильма под названием «После». Картина затрагивает тему жизни после смерти. Фильм опирается на собственные размышления Ларса фон Триера о смертности и бренности. Картина уже получила финансирование от Датского института кино. В марте издание «Голливуд Репортер» утверждало, что 15-й фильм Триера, вероятно, станет его последней работой из-за прогрессирующей болезни Паркинсона. Режиссеру диагностировали заболевание в 2022 году. Сейчас Триер частично проживает в специализированном медицинском центре. По словам друга режиссера Петера Йенсена, болезнь не помешает снять ему фильм «После». Кроме того, картина изначально задумывалась как фильм, который можно было бы снять с учетом физического состояния режиссера. Последний фильм Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек» вышел в 2018 году. В 2022 году он снял третий сезон своего «Королевства», выходившего в 90-х годах прошлого века. Примерно в это же время у Триера обнаружили болезнь Паркинсона, после чего он больше не снимал фильмов или сериалов.
0: Exclusive News.
1: Мужчина по имени Джоу Сяолинь из провинции Сычуань создал самый большой в мире сад Мальвы, чтобы порадовать свою жену Индзе. Идея создания сада зародилась в 2013 году, когда Инь поделилась с мужем своими детскими воспоминаниями о Мальвах, которые она увидела в Пекине. После того, как жена упомянула о своей любви к цветам, Джоу пообещал создать для нее сад. Несмотря на отсутствие опыта работы в саду, он продал свой дом, купил землю в городе Джуанлун и научился выращивать мальвы. Мужчина потратил более 10 лет, чтобы вырастить на территории площадью около 80 гектаров более 700 видов мальв, а также почти 150 тысяч лилий и 100 тысяч кустов китайского гибискуса. Позже Джо углубился в историю и культурное значение мальвы, вдохновленное китайскими ботаниками. Он даже составил иллюстрированное руководство, посвященное видам цветка.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Майкл Кивануко, Cold Little Heart, только что прозвучало в эфире Радио 100. Дорогие друзья, ну а Mystic Diversions сейчас однозначно отогреет ваше сердце, если вдруг оно замерзло, потому что эти их латиноамериканские ритмы не оставят никого равнодушными прямо сейчас в рубрике Summer Time. Далее нас с вами ждут Леона Льюис, Savage Garden и много другой замечательной музыки. Оставайтесь с нами на одной волне, дорогие друзья. Легкой вам пятницы, хорошего настроения.
1: Summertime на радио 100.

Savage Garden, To The Moon and Back. Такая романтичная композиция в завершении часа. 8 часов 52 минуты в Челябинске, дорогие друзья. Ну а мы продолжаем встречать нашу пятницу спокойно и комфортно. Ennio Morricone. Музыка, понятная без слов, прямо сейчас в нашем эфире. Once Upon a Time in America. Давайте с вами вместе настроимся на волну 100% комфорта. Приятного вам дня, дорогие друзья.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. В Магнитогорске 12 августа открыли мемориальный кабинет космонавта Павла Поповича, дважды Героя СССР и первого почетного гражданина города. Дата совпадает с днем его первого полета в космос 12 августа 1962 года. Попович учился и впервые взлетел именно здесь, называя Магнитогорск своей стартовой площадкой. Музей создают с дочерью Оксаной Попович. В экспозиции штурманские инструменты, портфель летной группы, документы и фото о его жизни и подготовке. Организаторы сотрудничают с музеями космонавтики, а бывший техникум космонавта передал все экспонаты. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о модернизации образования в Челябинской области. С 2019 года отремонтировано 133 здания детских садов и 82 школы. До конца года завершат капремонт в 23 школах, колледжах и техникумах. На учебники ежегодно выделяют 500 миллионов рублей. А с 1 сентября 2026 года регион одним из первых переходит на облачное решение «Моя школа». Предстоит перенести данные почти 900 организаций и сотен тысяч учеников, родителей и сотрудников. Губернатор подчеркнул, что переход должен быть бесшовным и комфортным для всех участников процесса. В Низепетровске по проекту «Родной берег» благоустроили набережную реки Нязя. Водный парк с пирсом, амфитеатр, пейзажный парк со смотровой башней и спортивно-игровая зона с детской площадкой. Укрепили берег, установили видеонаблюдение, подсветку и лавочки. Для детей горки, игровой комплекс и качели. Создали фотозоны на мосту молодоженов и рыбацком мостике. Ежедневно там отдыхают около 500 человек. Губернатор оценил результаты, отметив значимость таких проектов для малых городов. В планах сквер, пляж с САП-станции и другие локации.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы. Более 70 врачей. 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь. 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь. Ветер юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 9 часов 12 минут в Челябинске. Дорогие друзья, сейчас в Кавервилле мы услышим кавер на трек «Smooth Operator» группы «Шаде». Великолепная атмосферная песня в мужской интерпретации. В оригинале она о мужчине, который живет за счет других женщин, который умеет всех очаровывать, и у него прекрасно получается жонглировать чувствами других, но лирическая героиня принимает эти правила игры и наблюдает за этим персонажем. Вот такой интересный хит у нас сегодня. Давайте его послушаем.
1: Кавервилл на радио 100.
2: She's laughing with another boy and playing with another heart.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Бен Аффлек и Джулиан Андерсон в поисках похищенного ребенка в первом тизере «Животных», и Warner Brothers подтвердила разработку «Hogwarts Legacy 2». Netflix представил тизер фильма Бена Аффлека «Животные». Премьера состоится 9 октября. В центре сюжета – кандидат в мэры Лос-Анджелеса Майло Брэдфорд. Когда у политика и его жены похищают сына, супруги не могут обратиться в полицию из-за угрозы для предвыборной кампании и решаются на самостоятельные поиски и сбор выкупа, нарушая закон ради спасения ребенка. Главные роли сыграли сам Бен Аффлек и Джулиан Андерсон. В фильме также снялись Кэрри Вашингтон и Стивен Йен. Изначально главную роль должен был сыграть Мэтт Дэймон, но он вынужден был покинуть проект из-за съемок в картине Кристофера Нолана «Одиссея».
0: Exclusive News.
1: Warner Brothers в письме инвесторам подтвердила, что вторая часть «Hogwarts Legacy» по вселенной Гарри Поттера находится в разработке. В документе также отметили, что компания ожидает роста прибыли после выхода первого сезона сериала о Гарри Поттере. В планах также открытие нового тура по волшебной вселенной в Шанхае и тематического парка в Абу-Даби. Первая часть «Hogwarts Legacy» вышла в феврале 2023 года и стала самой продаваемой игрой года – более 22 миллионов копий. К концу 2025 года этот показатель превысил 40 миллионов. При этом в марте прошлого года Warner Bros. Отменила ряд запланированных DLC для первой части в рамках реструктуризации компании. Дополнение должно было включать 10-15 часов нового контента, однако разработчики посчитали его недостаточно существенным, чтобы оправдать рассматриваемую цену. В Hogwarts Legacy игроку предстоит стать студентом Хогвартса, исследовать замок, осваивать магию, находить друзей и разгадывать тайны магического мира.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: 9 часов 36 минут в Челябинске, дорогие друзья. Прямо сейчас наша летняя рубрика «Summertime». А в ней Эллен Элиас, «Bubbles, Bangles and Beats». Это наша сезонная рубрика, которая позволяет прочувствовать всю прелесть этого жаркого времени года, получить эмоции, как будто бы вы побывали в отпуске на лазурном побережье. Дорогие друзья, давайте вместе послушаем эту прекрасную композицию.
1: «Summertime» на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Timbaland и One Republic Apologize. Дорогие друзья, я надеюсь, что сегодня вам не придется ни за что извиняться, разве что за то, какое у вас прекрасное настроение, ведь сегодня пятница, впереди у нас еще целых 2 недели лета, много отличной музыки и, конечно, хорошего настроения. Давайте с вами оставаться на одной волне.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. До единого дня голосования осталось чуть больше месяца. Алексей Текслер поручил главам территорий подготовить избирательные участки, инфраструктуру и безопасность. В 15 муниципалитетах, включая Челябинск, пройдут довыборы. Выборы будут идти 3 дня, поэтому важно быть готовыми к нештатным ситуациям и держать связь с избиркомом и правоохранительными органами. Регистрация на дистанционное электронное голосование открыта на госуслугах до 14 сентября. Уже зарегистрировались более 34 тысяч жителей. В Едкуле начался монтаж нового водовода. Долгожданный трубопровод будут прокладывать методом глубинного бурения. Специалисты уже приступили к сварке новых труб и подготовке их для дальнейшего монтажа на участке от 13-го переулка до Едкульского стадиона. Такое обновление инфраструктуры решили провести по причине износа водопровода протяженностью в 250 метров. Особую сложность в таких работах представляет то, что труба проходит под жилыми домами и дном местного пруда. В Челябинске на «Рыжий фест» приедет независимое издательство «Крафтовая литература», специализирующееся на фантастике, фэнтези, хоррорах, детективах и триллерах. К фестивалю команда создала мерч-коллекцию в коллаборации с фирменным стилем события. На ярмарке издательства представят социальную фантастику, сборник хоррор-рассказов, первый комикс, журнал «Рассказы» и иллюстрацию современных художников. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь. Ветер юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Тори Амос, Джеки Стрэнд в эфире Радио 100. Дорогие друзья, я надеюсь, что ваша пятница проходит легко и комфортно. Мы с командой Радио 100 делаем все, чтобы ваш день был приятным и спокойным. Поэтому спасибо большое за то, что вы проводите его вместе с нами. Прямо сейчас Джеймс Браун, I Got You. Впереди вас ждет много отличной музыки. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Мировой бестселлер на Радио 100. Wow!

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Ларс фон Триер закончит сценарий своего следующего фильма до конца лета. И китаец создал самый большой в мире сад Мальвы ради своей жены. Ларс фон Триер скоро закончит сценарий для своего 15-го фильма под названием «После». Картина затрагивает тему жизни после смерти. Фильм опирается на собственные размышления Ларса фон Триера о смертности и бренности. Картина уже получила финансирование от Датского института кино. В марте издание «Голливуд Репортер» утверждало, что 15-й фильм Триера, вероятно, станет его последней работой из-за прогрессирующей болезни Паркинсона. Режиссеру диагностировали заболевание в 2022 году. Сейчас Триер частично проживает в специализированном медицинском центре. По словам друга режиссера Петера Йенсена, болезнь не помешает снять ему фильм «После». Кроме того, картина изначально задумывалась как фильм, который можно было бы снять с учетом физического состояния режиссера. Последний фильм Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек» вышел в 2018 году. В 2022 году он снял третий сезон своего «Королевства», выходившего в 90-х годах прошлого века. Примерно в это же время у Триера обнаружили болезнь Паркинсона, после чего он больше не снимал фильмов или сериалов.
0: Exclusive News.
1: Мужчина по имени Джоу Сяолинь из провинции Сычуань создал самый большой в мире сад Мальвы, чтобы порадовать свою жену Индзе. Идея создания сада зародилась в 2013 году, когда Инь поделилась с мужем своими детскими воспоминаниями о Мальвах, которые она увидела в Пекине. После того, как жена упомянула о своей любви к цветам, Джоу пообещал создать для нее сад. Несмотря на отсутствие опыта работы в саду, он продал свой дом, купил землю в городе Джуаньлун и научился выращивать мальвы. Мужчина потратил более 10 лет, чтобы вырастить на территории площадью около 80 гектаров более 700 видов мальв, а также почти 150 тысяч лилий и 100 тысяч кустов китайского гибискуса. Позже Джоу углубился в историю и культурное значение мальвы, вдохновленное китайскими ботаниками. Он даже составил иллюстрированное руководство, посвященное видам цветка.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Дорогие друзья, в этом часе вас ждет не только много хорошей музыки, но и культурный код. Это наш проект, который проходит при поддержке Министерства культуры региона. В этом выпуске главный редактор «Радио 100» Кристина Вовченко побеседовала с министром культуры региона Алексеем Валерьевичем Бетехтиным. В этом году нашему Минкульту 22 года. О том, что изменилось в Челябинской области благодаря работе этого ведомства, как это видят жители и, конечно, как мы идем навстречу культурной столице в 2027 году, вы узнаете совсем скоро в нашем эфире. Так что оставайтесь с нами, у нас интересно.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
2: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
3: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
4: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
5: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Культурний код на Радіо 100.
1: 17 августа Министерство культуры Челябинской области исполняется 22 года. За это время регион ворвался в топ-5 страны по числу модельных библиотек, обновил десятки домов культуры, а театры Южного Урала завоевали 7 премий «Золотая маска». Проекты становятся масштабными с новыми выставками, открытиями и благодарными зрителями навстречу культурной столице 2027. В гостях студии «Радио 100» министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. Алексей Валерьевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: 22 года Министерству культуры Челябинской области, дата достаточно серьезная уже, и если вернуться немножко в прошлое, отмотать время назад, какие три главных решения первых лет работы заложили вот эту основу современной культурной политики региона?
2: Ну, я думаю, главное решение, наверное, это даже не решение было, а целая серия решений по воплощению политики в сфере культуры – это обеспечение доступности всех жителей Челябинской области к лучшим образцам культуры, искусства страны и мира.
1: А вот какие культурные коды Челябинской области, уникальные культурные коды, удалось не просто сохранить, но и выдвинуть на федеральный уровень вот благодаря слаженной работе министерства за 2 десятилетия?
2: Ну, хочу отметить, что за все эти годы у нас не закрыто ни одного учреждения культуры, что, в принципе, для каких-то лет, особенно тяжелых для культуры, это было довольно сложно, потому что приходилось общаться с главами администрации, выезжать на места, убеждать, что нельзя закрывать там библиотеки, музыкальные школы и так далее, потому что вообще бытовало мнение где-то вот в 2010-е годы, что библиотеки скоро закроются, потому что появились у нас планшеты, и мы такие сейчас все на планшетах будем читать и так далее. Но вы знаете, что мы эту позицию отстояли, и библиотеки сегодня мы, например, занимаем 5-е место среди всех регионов по количеству модельных библиотек, это включая и Москву, и Питер. Поэтому это так довольно достойно. Вот. А вообще, если говорить о сильных сторонах, которые мы развиваем, которые нам удается поддерживать, это прежде всего образование, потому что у нас 3 уровня образования, это музыкальная школа, колледж и, собственно, институт или консерватория. И здесь Челябинская область очень сильная, потому что в некоторых областях вообще нет высшего образования в сфере культуры, я уже не говорю о музыкальной культуре, например, соседняя Курганская, а у нас есть сразу Магнитогорская консерватория, и у нас наш вуз, институт искусств, который в основном кафедры исполнительского искусства. И также есть такие же кафедры в федеральном вузе, что тоже усиливает наши позиции сегодня, ну и в принципе по другим областям. Так что образование есть чем похвастаться. И вот детская филармония тоже один из проектов таких образовательно-кадровых, который кует наши кадры в профессиональной филармонической сфере и так далее. И здесь уже вот неоднократно меня приглашали на российские различные симпозиумы с выступлением именно о том, как у нас выстраивается работа в сфере образования, в сфере подготовки кадров. Безусловно, театральное искусство, можно сказать, библиотечное, я уже сказал, направление, и материально-техническое обеспечение – это то, что, ну, наверное, самое сложное и самое дорогое, потому что не просто надо отремонтировать там фасады, починить и так далее, это еще и инструменты, приобретение этих инструментов. Их довольно немало, не всегда там руководители у нас понимали раньше, для чего эти инструменты нужны и так далее. Вот сейчас Алексей Леонидович прекрасно понимает, что действительно те же самые баяны, например, они для разного возраста разные. И нельзя просто купить баян в музыкальной школе, наверное, успокоиться. Вот, нужны разные инструменты и нужна практика. Для этого тоже у нас существуют различные программы. Вот как раз Министерство культуры продумывает и финансирует эти программы, отслеживает, мониторит и следит за улучшением качества и образования там, и так далее. Вообще очень много сфер в культуре, если так вот рассказывать. Ну, попросили вот несколько, я назвал несколько. Вообще направление читайте в библиотеке, одно музей, другое музыкальная школа, третье там высшее образование, 4-е, театры, концертные организации, самодеятельность и так далее. Это все направления, которые имеют свои законы, я имею в виду федеральные законы, а также закон развития и свои стратегии. И здесь, безусловно, надо каждому из них уделять внимание, чтобы ни одно из них не отставало.
1: Это точно. 22 года. Дата не круглая, но этот год такой ответственный, потому что возлагаются крупные мероприятия. Это нынешнего года проект этого года «Малая культурная столица» и, конечно же, главный проект следующего года «Челябинск. Культурная столица 2027». Как идет подготовка? Как мы движемся навстречу культурной столице?
2: Вы знаете, уже мне уже даже знакомые говорят, что въезжая в Челябинск, с какой бы стороны ни въезжал, обязательно видишь аншлаги, что да. Челябинск – культурная столица 2027. И действительно, это не просто так, мы не просто хвастаемся. У нас сейчас идут целый комплекс мероприятий, которые называются «Навстречу культурной столице». Вот мы готовимся активно, и на последнем оргкомитете я докладывал о том, как складывается афиша следующего года. Это очень серьезные мероприятия федерального уровня, мероприятия, которые будут здесь проведены в области. Вот. И также наши мероприятия, как сказать, повседневные, ежедневные, те, что мы проводим ежегодно. У нас более 280 мероприятий, которые входят только по постановлению правительства Челябинской области, являются областными при поддержке губернатора. Это представьте, какое количество мероприятий. Среди них, ну, известные Бажовский там фестиваль и так далее, Курчатов фест, вроде недавно пришедший, но тоже уже очень полюбившийся нашим зрителям, нашим слушателям и так далее. И включая какие-то небольшие, но очень необходимые мероприятия, связанные с поддержкой художественного образования, музыкального образования и так далее, какие-то фестивали. Ведь эти вроде как конкурсы, они не так ярко проходят, как Курчатов фест, но они охватывают всю область, проходят районные, зональные, областные фестивали, которые призваны не только отметить творчество наших ребят, но и педагогов. И педагогов мы тоже оцениваем и видим, что кого-то надо подтянуть, например. И постоянно проводятся у нас различные семинары, мастер-классы и так далее для педагогов в том числе. Поэтому такая, в общем, всеобъемлющая работа. И вот она сейчас у нас в два раза больше, в два раза сильнее, потому что мы, конечно, не должны лицом в грязь ударить. И в 27-м году здесь будет Координационный совет, и приедут все министры культуры нашей страны. И, конечно, мы хотим себя показать во всеоружии.
1: А мы все в большом предвкушении, что же будет что у нас будет, в сфере да, культуры. Очень ждем. Поговорим о людях. В преддверии дня рождения Министерства культуры произошли заметные кадровые изменения. Диана Малышева, ранее возглавлявшая дирекцию фестивальных и культурно-массовых мероприятий, назначена вашим заместителем по творческим специальным проектам. Вот это назначение, оно тоже же ведь связано, да, с будущими задачами региона?
2: Ну да, это вызвано прежде всего, конечно, тем, что очень большой объем работ у нас появился, связанные с новыми мероприятиями, связанные с сеткой мероприятий, связанные с логистикой, очень серьезной такой, потому что когда приезжают там такие фестивали, как Дунаевский, например, или тот же Эрмитаж приедет и так далее, это очень серьезная большая нагрузка на наше министерство. Мы просили губернатора нам помочь в этом плане, он откликнулся, и у нас появился не только заместитель, там целый отдел, который занимается именно подготовкой и в дальнейшем проведением будет заниматься замечательного года, который мы проведем в рамках столицы. Вот, потому что, ну, по сути, это такой дирижер, который будет дирижировать. И сейчас мы доверили Диане Алексеевне и театры, и концертная организация сейчас входит в ее юрисдикцию. То есть она будет руководить, смотреть, командовать. Потому что каждый директор же на месте может не знать, что где-то в каком-то театре, что будет проходить в какой-то день. И так сделать, чтобы зрителю было удобно, с одной стороны, чтобы не было каких-то пустот в то же время в афише, и чтобы заполняемость зала была и так далее. Это очень сложная такая работа, похожа на дирижерскую, наверное, работу. Вот. А у Дианы Алексеевны очень большой опыт и в логистике, и в проведении крупных мероприятий. Так что я думаю, что как раз вот эта должность ей по силе.
1: Действительно, да, знаю вот эти все большие мероприятия, которые организованы Дианой Алексеевной, как парад 9 мая и большие все эти фестивали. Алексей Валерьевич, последний на сегодня вопрос, такой теплый, в преддверии дня рождения, что бы вы пожелали своим коллегам и всем неравнодушным в культурной сфере нашего региона?
2: У нас вообще, я считаю, что культурные люди – это все люди, которые так или иначе, ну, хотя бы носят одежду, потому что это тоже элемент культуры, вообще все, что не возьми, это элемент культуры. Я хочу пожелать, чтобы в следующем, ну, празднуя такой вот не юбилейный 22-й год, как можно больше возможностей возникало у наших зрителей, у наших слушателей, потому что мы именно на это работаем. Я вначале сказал, что наша политика – это обеспечение доступности. Вот чтобы эта доступность была, чтобы она чувствовалась. Понимаю, что не всегда можно достать билеты, но тем не менее можно не отчаиваться и знать, что этот спектакль будет повторен, я обязательно на него схожу и так далее. Мы эту возможность будем обеспечивать. Вот. А вы приходите к нам, мы вас очень ждем.
1: А я еще раз поздравляю вас с 22-летием и напомню, что в гостях студии «Радио 100» был министр культуры Челябинской области Алексей Петехтин. Интервью подготовлено при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
0: Культурный код на «Радио 100».

0: Тейлор Свифт, Карриган в эфире Радио 100. Дорогие друзья, пусть ваша сегодняшняя пятница будет комфортной и уютной, как любимый кардиган. В завершении часа вас ждет рубрика «Люкс Тайм», а в ней Шанталь Чемберленд, «Бесса Мамучо». Следующий час традиционно начнем с новостей от Елены Трубниковой. Хорошего вам дня, дорогие друзья, отличного настроения и уютной пятницы.
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.
2: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУВО ЮРГУНИУ.
3: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
4: How do you do?
5: Ой, это дую. Ага, дую.
4: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
5: Так ведь я это, не владею я.
3: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Магнитогорске 12 августа открыли мемориальный кабинет космонавта Павла Поповича, дважды Героя СССР и первого почетного гражданина города. Дата совпадает с днем его первого полета в космос 12 августа 1962 года. Попович учился и впервые взлетел именно здесь, называя Магнитогорск своей стартовой площадкой. Музей создают с дочерью Оксаной Попович. В экспозиции штурманские инструменты, портфель летной группы, документы и фото о его жизни и подготовке. Организаторы сотрудничают с музеями космонавтики, а бывший техникум космонавта передал все экспонаты. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о модернизации образования в Челябинской области. С 2019 года отремонтировано 133 здания детских садов и 82 школы. До конца года завершат капремонт в 23 школах, колледжах и техникумах. На учебники ежегодно выделяют 500 миллионов рублей. А с 1 сентября 2026 года регион одним из первых переходит на облачное решение «Моя школа». Предстоит перенести данные почти 900 организаций и сотен тысяч учеников, родителей и сотрудников. Губернатор подчеркнул, что переход должен быть бесшовным и комфортным для всех участников процесса. В Низепетровске по проекту «Родной берег» благоустроили набережную реки Нязя. Водный парк с пирсом, амфитеатр, пейзажный парк со смотровой башней и спортивно-игровая зона с детской площадкой. Укрепили берег, установили видеонаблюдение, подсветку и лавочки. Для детей горки, игровой комплекс и качели. Создали фотозоны на мосту молодоженов и рыбацком мостике. Ежедневно там отдыхают около 500 человек. Губернатор оценил результаты, отметив значимость таких проектов для малых городов. В планах сквер, пляж с станции и другие локации. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь. Ветер юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 11 часов 15 минут в Челябинске. Дорогие друзья, сейчас мы услышим с вами кавер на легендарный хит группы Kiss «I was made for loving you». Интересно, что композиция родилась в результате своеобразного пари. По легенде, участники Kiss конфликтовали с продюсерами, которые настаивали на более коммерческом звучании. В ответ музыканты заявили, что любой может быстро написать и записать успешный диско-хит. И у музыкантов это получилось. Песня была выпущена в 1979 году и до сих пор является хитом среди слушателей. Давайте же послушаем кавер на эту легендарную композицию.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Бен Аффлек и Джулиан Андерсон в поисках похищенного ребенка в первом тизере «Животных», и Warner Brothers подтвердила разработку «Hogwarts Legacy 2». Netflix представил тизер фильма Бена Аффлека «Животные». Премьера состоится 9 октября. В центре сюжета – кандидат в мэры Лос-Анджелеса Майло Брэдфорд. Когда у политика и его жены похищают сына, супруги не могут обратиться в полицию из-за угрозы для предвыборной кампании и решаются на самостоятельные поиски и сбор выкупа, нарушая закон ради спасения ребенка. Главные роли сыграли сам Бен Аффлек и Джулиан Андерсон. В фильме также снялись Кэрри Вашингтон и Стивен Йен. Изначально главную роль должен был сыграть Мэтт Дэймон, но он вынужден был покинуть проект из-за съемок в картине Кристофера Нолана «Одиссея».
0: Exclusive News.
1: Warner Brothers в письме инвесторам подтвердила, что вторая часть «Hogwarts Legacy» по вселенной Гарри Поттера находится в разработке. В документе также отметили, что компания ожидает роста прибыли после выхода первого сезона сериала о Гарри Поттере. В планах также открытие нового тура по волшебной вселенной в Шанхае и тематического парка в Абу-Даби. Первая часть «Hogwarts Legacy» вышла в феврале 2023 года и стала самой продаваемой игрой года – более 22 миллионов копий. К концу 2025 года этот показатель превысил 40 миллионов. При этом в марте прошлого года Warner Bros. Отменила ряд запланированных DLC для первой части в рамках реструктуризации компании. Дополнение должно было включать 10-15 часов нового контента, однако разработчики посчитали его недостаточно существенным, чтобы оправдать рассматриваемую цену. В Hogwarts Legacy игроку предстоит стать студентом Хогвартса, исследовать замок, осваивать магию, находить друзей и разгадывать тайны магического мира.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Дорогие друзья, продолжаем нашу музыкальную пятницу. 11 часов 35 минут в Челябинске. Надеюсь, что у вас прекрасное настроение, и ваш день проходит легко и спокойно. Оставайтесь с нами на одной волне. Впереди вас ждет много хорошей музыки. Прямо сейчас вас ждут Антонио Карлос Жобим и Элис Реджина. Далее Дженнифер Пейдж, Кайли Миноук, Джек Саваретти и много других отличных исполнителей.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

11 часов 54 минуты в Челябинске, дорогие друзья. Наша пятница идет полным ходом. Back Tropicalia прямо сейчас в эфире. Продолжаем создавать себе прекрасное, легкое, летнее, пятничное настроение. Следующий час начнем с новостей от Елены Трубниковой. Друзья, оставайтесь с нами на одной волне.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. Дети умершего челябинского бизнесмена Артура Никитина судятся не только за долги в фирмах. В Центральный районный суд Челябинска поступил иск Висталии Паркер в интересах несовершеннолетнего Оскара Никитина Паркера. Она требует включить в наследство коллекцию фарфоровых статуэток, фарфоровая пластика российских заводов конца 17-го – начала 20 века стоимостью в 280 миллионов рублей и признать право собственности Оскара в порядке наследования. Ранее другой сын Никитина, Артем, заявлял, что коллекция пропала, и подавал заявление в полицию, но дело не завели. Артур Никитин владел торговыми комплексами «Куба», «Никитинские ряды», «Синегория» и «Калибр». Умер в августе 2023 года в Германии. Наследники уже судятся в арбитраже за бизнес и недвижимость отца на сотни миллионов рублей. С 1 октября 2026 года в Челябинской области вырастут тарифы на ЖКУ в среднем на 14%. Итоговый рост за весь 2026 год с учетом январской индексации составит 15,7%. Точная сумма будет зависеть от площади квартиры, числа проживающих, наличия счетчиков и фактического потребления. Если рост платежей превысит установленный индекс по муниципалитету, жители смогут получить адресные субсидии. Их дают отдельным категориям граждан и семьям, у которых доля расходов на ЖКУ превышает 22% от совокупного дохода. Заявления подают в Управление соцзащиты по месту жительства. Южноуральцы могут купить билет на электричку через чат-бот. В национальном мессенджере «Макс» запустили чат-бот электрички РЖД. Через новый сервис можно приобрести билеты по Челябинской области. Пока чат-бот работает в тестовом режиме и в нем нельзя купить билеты на пригородные поезда с указанием мест. Но в остальных случаях им можно пользоваться. Достаточно выбрать дату, станцию отправления и прибытия, поезд и вид билета. Затем необходимо оплатить банковской картой. После оплаты пассажир получит QR-код. Он необходим для прохода через турникеты. Также его нужно будет предъявить контролеру в электричке.
0: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7 градусов, завтра днем до плюс 25. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Дорогие друзья, продолжаем нашу музыкальную пятницу в Челябинске. 12 часов 21 минута. Прямо сейчас мы с вами услышим мировой бестселлер, а в нем Рэй Чарльз «Hit the Road, Jack». Эта композиция построена как юмористический диалог между женщиной и ее спутником. Женщина упрекает мужчину в том, что у него нет денег и он ни на что не годится. И требует, чтобы он собирал вещи и уходил. Мужчина же пытается оправдаться и обещает исправить ситуацию. Культовая фраза из припева «Hit the road, Jack, and don't you come back no more» означает «Джек, уходи и больше не возвращайся». Интересно, что имя Джек в английском языке имеет практически нарицательное значение, что подчеркивает универсальность этой ситуации. Давайте послушаем этот мировой хит вместе.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Ларс фон Триер закончит сценарий своего следующего фильма до конца лета. И китаец создал самый большой в мире сад Мальвы ради своей жены. Ларс фон Триер скоро закончит сценарий для своего 15-го фильма под названием «После». Картина затрагивает тему жизни после смерти. Фильм опирается на собственные размышления Ларса фон Триера о смертности и бренности. Картина уже получила финансирование от Датского института кино. В марте издание «Голливуд Репортер» утверждало, что 15-й фильм Триера, вероятно, станет его последней работой из-за прогрессирующей болезни Паркинсона. Режиссеру диагностировали заболевание в 2022 году. Сейчас Триер частично проживает в специализированном медицинском центре. По словам друга режиссера Петера Йенсена, болезнь не помешает снять ему фильм «После». Кроме того, картина изначально задумывалась как фильм, который можно было бы снять с учетом физического состояния режиссера. Последний фильм Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек» вышел в 2018 году. В 2022 году он снял третий сезон своего «Королевства», выходившего в 90-х годах прошлого века. Примерно в это же время у Триера обнаружили болезнь Паркинсона, после чего он больше не снимал фильмов или сериалов.
0: Exclusive News.
1: Мужчина по имени Джоу Сяолинь из провинции Сычуань создал самый большой в мире сад Мальвы, чтобы порадовать свою жену Индзе. Идея создания сада зародилась в 2013 году, когда Инь поделилась с мужем своими детскими воспоминаниями о Мальвах, которые она увидела в Пекине. После того, как жена упомянула о своей любви к цветам, Джоу пообещал создать для нее сад. Несмотря на отсутствие опыта работы в саду, он продал свой дом, купил землю в городе Джуаньлун и научился выращивать мальвы. Мужчина потратил более 10 лет, чтобы вырастить на территории площадью около 80 гектаров более 700 видов мальв, а также почти 150 тысяч лилий и 100 тысяч кустов китайского гибискуса. Позже Джоу углубился в историю и культурное значение мальвы, вдохновленное китайскими ботаниками. Он даже составил иллюстрированное руководство, посвященное видам цветка.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: 12 часов 34 минуты в Челябинске, дорогие друзья. Продолжаем эту музыкальную пятницу вместе. Прямо сейчас в нашем эфире прозвучит Астру Жилберту. Далее ожидайте Фрэнсиса Гоя и много других замечательных исполнителей. Я, Соня Дегтярева, желаю вам легкой пятницы и отличного настроения. До встречи в эфире.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 740372. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

12 часов 54 минуты в Челябинске, дорогие друзья, время с вами летит незаметно. На этом я, Соня Дегтярева, с вами на сегодня прощаюсь. Мне было очень комфортно в вашей компании, надеюсь, что вам в моей тоже. Мы с вами встретимся в эфире уже завтра, а сегодня я пожелаю вам хорошего дня, культурного вечера, приятной компании. В следующем часе встречайте Елену Трубникову и Ольгу Дееву, а мы с вами встретимся уже совсем скоро.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО «ЮРГУ-НИУ».
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221, телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Челябинск лидирует во всероссийской акции «Выбираю чистый воздух» в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». С начала старта жители прошли и проехали 72 737 чистых километров пешком или на экотранспорте и разместили в социальных сетях более 1000 постов. Регион участвует с 2022 года. В 2024 Челябинск уже был лидером. Министр экологии Игорь Гилев подчеркнул, что акция стала доброй традицией, популяризирующей ЗОЖ и заботу об экологии. Акция продлится до 7 сентября. Нужно отказаться от авто в пользу прогулок или экотранспорта, а также сделать посты в социальных сетях. В Челябинске открыли второй корпус детской филармонии имени Адика Абдурахманова. Ленточку перерезали зампред правительства Российской Федерации Татьяна Голикова и губернатор Алексей Текслер. Перед этим они осмотрели первый корпус, реконструированный в 2021 году. Голикова поблагодарила Текслера за старт проекта в 2019 и отметила, что филармония дает детям возможность прикоснуться к творчеству и получить образование. Она добавила, что такие исполнители, как Денис Мацуев, проводят здесь мастер-классы и готовят молодежь к работе в сфере культуры. Южноуральцы могут купить билет на электричку через чат-бот. В национальном мессенджере «Макс» запустили чат-бот электрички РЖД. Через новый сервис можно приобрести билеты по Челябинской области. Пока чат-бот работает в тестовом режиме и в нем нельзя купить билеты на пригородные поезда с указанием мест. Но в остальных случаях им можно пользоваться. Достаточно выбрать дату, станцию отправления и прибытия, поезд и вид билета. Затем необходимо оплатить банковской картой. После оплаты пассажир получит QR-код. Он необходим для прохода через турникеты, а также его нужно будет предъявить контролеру в электричке. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7 градусов, завтра днем до плюс 25. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

Амазоникс с композицией «Рехаб». Это была рубрика «Кавервиль» на Радио 100. Челябинске 13 часов и 17 минут. У микрофона я, Оля Деева. Ну что, друзья, пятница долгожданная настала, с чем я вас и поздравляю. Еще одну неделю почти отработали. Надеюсь, что отработали вы как следует. Всем довольны и готовы провести прекрасно выходные. Но не будем забегать вперед. До выходных осталось буквально несколько часов. Скоротаем их за прослушиванием хорошей музыки. В мировом бестселлере «Джон Леннон» будет у нас «Imagine», а прямо сейчас «Дайда», «Don't Leave Home».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Союз мультфильм представит в Европе золотую коллекцию и новую анимацию. Венсан Кассель в параллельных историях Асгара в Архаде. Студия «Союз мультфильм» представит в Европе 4 мультфильма из своей золотой коллекции и 10 современных короткометражных фильмов, передает Интерфакс. Показы пройдут в кинотеатрах, онлайн и в рамках культурно-образовательных программ. Жители Франции и франкоязычных регионов Бельгии и Швейцарии смогут увидеть мультфильмы о Винни-Пухе и про Сидорова Вову. Новые картины с плюшкой и крылья для друга вошли в сборник для детей от 3 лет. В Испании и Андорре покажут ленты «Одеялка», «Школа елок», «Баба-Яга и малыш», «Мой друг Тигр» и «Снеговичок». Отдельно в 7 немецкоязычных регионах Евросоюза представят анимацию без слов. «Бельчонок и санки», «Носки для звезды» и «Пык-пык-пык». Эти ленты получили лицензии на телевизионный прокат и цифровую дистрибуцию. В «Союз мультфильме» заявили о росте интереса зарубежных кинопрокатчиков к своему каталогу. За 2024 год иностранные компании купили права более чем на 50 работ. Доходы от международных продаж с того момента выросли в половину. Картина «Параллельная история» Асгара Фархади, премьера которой состоялась в Каннах в мае, выйдет в российский прокат 20 августа. Писательница Сильви живет одна, подглядывает за соседями через телескоп и превращает их жизнь в роман. В своей книге она добавляет в их отношения драму, страсть, ревность и даже убийство. В жизни Сильви появляется помощник Адам, который влюбляется в соседку Ниту и, желая произвести впечатление, крадет рукопись Сильви и выдает ее за свою. Но события, описанные в романе, вдруг начинают случаться в реальности. Главные роли в фильме исполнили звезды французского кино: Изабель Юппер, Венсан Кассель, Вирджиния Фира и Катрин Денёв.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Кем Find Your Way на Радио 100. В Челябинске 13:35. Друзья, пятница, а это значит, у нас в эфире звучит афиша выходного дня. Для вас ее готовит Софья Дегтярева. Каждую неделю Соня выясняет, какие интересные мероприятия состоятся у нас в ближайший уикенд, берет комментарии у их организаторов и все преподносит вам, как говорится, на блюдечке с голубой каемочкой. Остается только выпуск послушать и обязательно куда-нибудь сходить. Афиша будет в эфире в 13:45. Из музыки рубрика «Summertime», а в ней Майкл Фрэнкс.
1: «Summertime» на Радио 100.

0: Афиша выходного дня на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Фестиваль неискусственная благотворительная акция в публичной библиотеке. Как провести выходные в городе? В субботу в арт-сквере на набережной реки Миасс состоится 5-й фестиваль «Неискусственно». Тему юбилейного сезона организаторы выбрали урбанистику «Город как искусство». Авторы предлагают челябинцам и гостям города взглянуть на знакомые улицы, дома и заводы под новым углом. Главная идея фестиваля – Челябинск не просто среда для обитания, а живой организм с уникальным, противоречивым и постоянно меняющимся лицом. Город становится полноценным героем наравне с человеком. Официальное открытие фестиваля запланировано на 2 часа дня, но погружение в творческую атмосферу начнется раньше. Уже в полдень свои двери откроют тематические шатры с мастер-классами. Так, на площадке будут работать шатры манекена, камерного, молодежного, театров драмы, кукол, а также оперы и балета, детской филармонии и парка Гагарина. Без возрастных ограничений. В полдень в литературном сквере публичной библиотеки стартует благотворительная акция для помощи животным. А в 2 часа дня пройдет встреча в летнем читальном зале, продолжает пресс-секретарь Александра Юсупова.
2: В эту субботу в 12:00 в литературном сквере стартует благотворительная акция «Передай добро». Участники смогут получить консультации ветеринаров и советы волонтеров по адаптации и уходу за животными. В акции примут участие Дом помощи животным «Лис», объединение волонтеров «Городок» и зоозащитник Карен Далакян. Все неравнодушные смогут помочь приютам для животных. В 14:00 на площадке перед библиотекой начнется программа летнего читального зала, посвященная Всемирному дню бездомных животных. Гостей ждут квизы, викторины, мастер-классы и настольные игры. Также будут работать книжные выставки о братьях наших меньших. Приходите всей семьей, будет весело и интересно.
1: Для лиц старше 6 лет. Если вы хотите знать больше про развлечения и мероприятия города, то заходите на сайт или в группу «Челгид». С вами была Соня Дегтярева. Культурных вам выходных!
0: Афиша выходного дня на Радио 100.

0: Лайнел Ричи с композицией «Truly» звучит на радио «Стом». Почти два часа дня в южноуральской столице. Далее Кейт Милуа послушаем «It's all in my head». Песня эта прозвучит в рубрике «Люкс Тайм», а сразу после в эфир выйдут актуальные региональные новости.
1: «Люкс Тайм» на радио «Сто».
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с Сокол Фит. Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Центральный районный суд Челябинска изменил меру пресечения бывшему главе регионального Роспотребнадзора Анатолию Семенову с содержания под стражей на домашний арест. Обвиняемый в мошенничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности останется дома до 7 октября 2026 года. Меру пресечения также изменили его сыну Алексею Семенову, второму фигуранту дела. По данным следствия, при проверках предприятий Анатолий Семенов лоббировал интересы организаций родственников, а с января 2010 по 2026 год создал через подконтрольных лиц коммерческие фирмы, зарегистрировав их на сыновей и других людей, нарушив запрет для госслужащих на ведение бизнеса. В Челябинской области подвели итоги рейда «Мотоциклист». Выявлено более 200 нарушений ПДД. 70 водителей управляли мототранспортом без прав, 12 наказаны за пьяное вождение или отказ от освидетельствования. 7 повторно севших за руль нетрезвыми понесут уголовную ответственность. Также выявлено 26 несовершеннолетних до 16 лет за рулем мотоциклов. С 24 подростками и их семьями уже работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Госавтоинспекция просит родителей не допускать детей к мотоциклам. Техники. Подростки не имеют достаточного опыта и рискуют жизнью своей и окружающих. 1 августа почти 3500 южноуральцев получили увеличенные накопительные пенсии. Социальный фонд провел автоматический перерасчет без заявлений. Накопительные пенсии выросли на 17%, срочные выплаты на 19%. Прибавка стала возможна благодаря успешному инвестированию средств. Корректировка затронула работающих мужчин с 1953 по 1966 годы рождения, женщин с 1957 по 1966 и граждан с 1967 года и позднее. Сумму накоплений можно узнать на госуслугах. Получать выплаты можно тремя способами. Единовременно, если накопительная пенсия не более 10% от прожиточного минимума. Срочно – от 10 лет за счет софинансирования и маткапитала. Или бессрочно, если размер превышает 10% от прожиточного минимума. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7 градусов, завтра днем до плюс 25. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Бруно Марс, Андерсон Пак и Silk Sonic, Leave the Door Open на радио 100. Челябинске 14:21. Продолжаем нашу музыкальную пятницу. С вами в эфире я, Оля Деева, и, как всегда, самые талантливые исполнители поют свои композиции исключительно для вас, чтобы ваш день стал чуточку приятнее и музыкальнее. Продолжаем их слушать в мировом бестселлере. У нас сейчас Дэл Шеннон «Runaway», а чуть позже Моби прозвучит и его композиция «Sunday».
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Вышел трейлер мультфильма «Край чудес». Paramount может переехать из Калифорнии в другой штат. Кинокомпания «Вольга» представила трейлер мультфильма «Край чудес». Премьера состоится 10 сентября. В центре сюжета юный художник и фантазер Филипп. Однажды он попадает в тайный волшебный мир, скрытый в глубине Сибири и населенный иморами, миролюбивым лесным народом. Его безмятежной жизни угрожает опасность, и чтобы спасти сказочную страну, Филиппу предстоит осознать – фантазия может стать настоящей суперсилой, надо только всерьез поверить в себя. Режиссером проекта стал Денис Чернов, известный по работе над «Смешариками» и дилогией «Финик». Свои голоса героям подарили Леонид Каневский и Вита Корниенко. Глава Paramount Дэвид Эллисон пригрозил, что с 1 октября начнет вывод бизнеса из Калифорнии, если генпрокурор штата Роб Бонта не согласится на переговоры по антимонопольному иску, блокирующему слияние с Warner Bros. Discovery. Об этом пишет Deadline. В качестве вариантов для переезда рассматриваются штаты с более лояльным налоговым законодательством – Теннесси, Техас и Джорджия. Сделка на 111 миллиардов долларов уже получила одобрение Минюста США, Евросоюза, других стран, в том числе Китая. В ответ на критику студия обещала выпускать 30 фильмов в год с полноценным театральным прокатом, продолжать лицензирование контента и сохранять независимое творческое руководство. Однако прокуроры настаивают на антимонопольных нарушениях в трех сферах – фильмы широкого кинопроката, блокбастеры и программная сетка кабельных каналов. Paramount настаивает на судебном заседании в ноябре, Бонта же хочет начать в январе. Чем дольше процесс, тем выше цена – 650 миллионов долларов за каждый квартал задержки с октября. В случае срыва Warner Bros. Получит 7 миллиардов отступных.
0: Exclusive News на Радио 100.

Осмар Сегас на волне 100. Челябинские 14:38. Ну что, друзья, музыкальные новости для вас. Дуэйн Джонсон представил свою новую песню. Называется она «Your Dad», «Твой папа», из альбома «Moana – Voices Across the Ocean». Вдохновлен он был игровым ремейком мультфильма «Moana», который вышел в этом году. «Your Dad» — это нежная баллада, написанная в соавторстве с победителем American Idol 2023 года Иамом Тонги. И песня посвящена дочкам актера. У него их три. Черно-белый клип вошли кадр студии, видео из семейного архива Джонсона. Также в одном из интервью он рассказал, что изучает идею развития музыкальной карьеры. Ну что, ждем пополнения в нашем музыкальном эфире. Возможно, когда-нибудь песни Дуэйна Джонсона появятся и у нас. Ну а пока будем слышать Джека Саваретти. Композиция называется «Too Much History».

0: Реклама на Радио 100.
1: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
2: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
3: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
4: 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Витни Хьюстон и Джордж Майкл. If I told you that, на волне 100. Почти 3 часа дня в южноуральской столице. Сейчас рубрика «Люк» ставим в нашем эфире, а в ней Патрисия Барбер. I concentrate on you.
1: «Люкс тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
3: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
4: How do you do?
5: Ой, это дую. Ага, дую.
4: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
5: Так ведь я это, не владею я.
3: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: Люкс тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. Центральный районный суд Челябинска изменил меру пресечения бывшему главе регионального Роспотребнадзора Анатолию Семенову с содержания под стражей на домашний арест. Обвиняемый в мошенничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности останется дома до 7 октября 2026 года. Меру пресечения также изменили его сыну Алексею Семенову, второму фигуранту дела. По данным следствия, при проверках предприятий Анатолий Семенов лоббировал интересы организаций родственников, а с января 2010 по 2026 год создал через подконтрольных лиц коммерческие фирмы, зарегистрировав их на сыновей и других людей, нарушив запрет для госслужащих на ведение бизнеса. В Челябинской области подвели итоги рейда «Мотоциклист». Выявлено более 200 нарушений ПДД. 70 водителей управляли мототранспортом без прав, 12 наказаны за пьяное вождение или отказ от освидетельствования. 7 повторно севших за руль нетрезвыми понесут уголовную ответственность. Также выявлено 26 несовершеннолетних до 16 лет за рулем мотоциклов. С 24 подростками и их семьями уже работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Госавтоинспекция просит родителей не допускать детей к мотоциклам. Техники. Подростки не имеют достаточного опыта и рискуют жизнью своей и окружающих. 1 августа почти 3,5 тысячи южноуральцев получили увеличенные накопительные пенсии. Социальный фонд провел автоматический перерасчет без заявлений. Накопительные пенсии выросли на 17%, срочные выплаты на 19%. Прибавка стала возможна благодаря успешному инвестированию средств. Корректировка затронула работающих мужчин с 1953 по 1966 годы рождения, женщин с 1957 по 1966 и граждан с 1967 года и позднее. Сумму накоплений можно узнать на госуслугах. Получать выплаты можно тремя способами. Единовременно, если накопительная пенсия не более 10% от прожиточного минимума. Срочно – от 10 лет за счет софинансирования и маткапитала. Или бессрочно, если размер превышает 10% от прожиточного минимума.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7 градусов, завтра днем до плюс 25. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Эд Ширан с композицией «Нина» звучит на радио 115.13 в Челябинске. Ну что, друзья, давайте заглянем в прогноз погоды. Сегодня синоптики обещают нам дожди. Видимо, после них похолодает, и завтра днем будет уже всего плюс 18 градусов, впрочем, без осадков. А вот в воскресенье вновь станет дождливо, до плюс 16 днем, и весь день небольшой дождь. Следующая неделя тоже будет прохладной, поэтому, друзья, доставайте теплую одежду. Плюс 18-20 в среднем с понедельника. Ну, а мы вернемся к музыке. В рубрике «Мировой бестселлер» Рэй Чарльз у нас прозвучит «Unchain My Heart». А сейчас кавер на композицию Backstreet Boys «I Want It That Way».
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Союз мультфильм представит в Европе золотую коллекцию и новую анимацию. Венсан Кассель в параллельных историях Асгара Вархадди. Студия «Союз мультфильм» представит в Европе 4 мультфильма из своей золотой коллекции и 10 современных короткометражных фильмов, передает Интерфакс. Показы пройдут в кинотеатрах, онлайн и в рамках культурно-образовательных программ. Жители Франции и франкоязычных регионов Бельгии и Швейцарии смогут увидеть мультфильмы о Винни-Пухе и про Сидорова Вову. Новые картины «Сплюшка» и «Крылья для друга» вошли в сборник для детей от 3 лет. В Испании и Андорре покажут ленты «Одеялка», «Школа елок», «Баба Яга и малыш», «Мой друг Тигр» и «Снеговичок». Отдельно в 7 немецкоязычных регионах Евросоюза представят анимацию без слов. «Бельчонок и санки», «Носки для звезды» и «Пык-пык-пык». Эти ленты получили лицензии на телевизионный прокат и цифровую дистрибуцию. В «Союз мультфильме» заявили о росте интереса зарубежных кинопрокатчиков к своему каталогу. За 2024 год иностранные компании купили права более чем на 50 работ. Доходы от международных продаж с того момента выросли в половину. Картина «Параллельная история» Асгара Вархадди, премьера которой состоялась в Каннах в мае, выйдет в российский прокат 20 августа. Писательница Сильви живет одна, подглядывает за соседями через телескоп и превращает их жизнь в роман. В своей книге она добавляет в их отношения драму, страсть, ревность и даже убийство. В жизни Сильви появляется помощник Адам, который влюбляется в соседку Ниту и, желая произвести впечатление, крадет рукопись Сильви и выдает ее за свою. Но события, описанные в романе, вдруг начинают случаться в реальности. Главные роли в фильме исполнили звезды французского кино: Изабель Юппер, Венсан Кассель, Вирджиния Фира и Катрин Денёв.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Шаде, Бэйби Фала на Радио 100. Челябинске 15 часов 36 минут. Друзья, 17 августа Министерство культуры нашей области исполняется 22 года. За это время регион ворвался в топ-5 страны по числу модельных библиотек, обновил десятки домов культуры, а театры Южного Урала завоевали 7 премий «Золотая маска». Обо всем этом сегодня наш музыкальный редактор Кристина Вовченко поговорит с министром культуры Челябинской области Алексеем Бетехтиным в рубрике «Культурный код», которую вы услышите в 15:45 в нашем эфире. Но прежде музыка. Сейчас у нас рубрика «Summertime», а в ней Пинк Мартини и Саори Юки.
1: «Summertime» на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Культурний код на Радіо 100.
1: 17 августа Министерство культуры Челябинской области исполняется 22 года. За это время регион ворвался в топ-5 страны по числу модельных библиотек, обновил десятки домов культуры, а театры Южного Урала завоевали 7 премий «Золотая маска». Проекты становятся масштабными с новыми выставками, открытиями и благодарными зрителями навстречу культурной столице 2027. В гостях студии «Радио 100» министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. Алексей Валерьевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: 22 года Министерству культуры Челябинской области, дата достаточно серьезная уже, и если вернуться немножко в прошлое, отмотать время назад, какие три главных решения первых лет работы заложили вот эту основу современной культурной политики региона?
2: Ну, я думаю, главное решение, наверное, это даже не решение было, а целая серия решений по воплощению политики в сфере культуры – это обеспечение доступности всех жителей Челябинской области к лучшим образцам культуры, искусства страны и мира.
1: А вот какие культурные коды Челябинской области, уникальные культурные коды, удалось не просто сохранить, но и выдвинуть на федеральный уровень вот благодаря слаженной работе министерства за 2 десятилетия?
2: Ну, хочу отметить, что за все эти годы у нас не закрыто ни одного учреждения культуры, что, в принципе, для каких-то лет, особенно тяжелых для культуры, это было довольно сложно, потому что приходилось общаться с главами администрации, выезжать на места, убеждать, что нельзя закрывать там библиотеки, музыкальные школы и так далее, потому что вообще бытовало мнение где-то вот в 2010-е годы, что библиотеки скоро закроются, потому что появились у нас планшеты, и мы такие, сейчас все на планшетах будем читать и так далее. Но вы знаете, что мы эту позицию отстояли, и библиотеки сегодня мы, например, занимаем 5-е место среди всех регионов по количеству модельных библиотек, это включая и Москву, и Питер. Поэтому это так довольно достойно. Вот. А вообще, если говорить о сильных сторонах, которые мы развиваем, которые нам удается поддерживать, это прежде всего образование, потому что у нас 3 уровня образования, это музыкальная школа, колледж и, собственно, институт или консерватория. И здесь Челябинская область очень сильная, потому что в некоторых областях вообще нет высшего образования в сфере культуры, я уже не говорю о музыкальной культуре, например, соседняя Курганская, а у нас есть сразу Магнитогорская консерватория, и у нас наш вуз, институт искусств, который в основном кафедры исполнительского искусства. И также есть такие же кафедры в федеральном вузе, что тоже усиливает наши позиции сегодня, ну и в принципе по другим областям. Так что образование есть чем похвастаться. И вот детская филармония тоже один из проектов таких образовательно-кадровых, который кует наши кадры в профессиональной филармонической сфере и так далее. И здесь уже вот неоднократно меня приглашали на российские различные симпозиумы с выступлением именно о том, как у нас выстраивается работа в сфере образования, в сфере подготовки кадров. Безусловно, театральное искусство, можно сказать, библиотечное, я уже сказал, направление, и материально-техническое обеспечение – это то, что, ну, наверное, самое сложное и самое дорогое, потому что не просто надо отремонтировать там фасады, починить и так далее, это еще и инструменты, приобретение этих инструментов. Их довольно немало, не всегда там руководители у нас понимали раньше, для чего эти инструменты нужны и так далее. Вот сейчас Алексей Леонидович прекрасно понимает, что действительно те же самые баяны, например, они для разного возраста разные. И нельзя просто купить баян в музыкальной школе, на этом успокоиться. Вот, нужны разные инструменты и нужна практика. Для этого тоже у нас существуют различные программы. Вот как раз Министерство культуры продумывает и финансирует эти программы, отслеживает, мониторит и следит за улучшением качества и образования там, и так далее. Вообще очень много сфер в культуре, если так вот рассказывать. Ну, попросили вот несколько, я назвал несколько. Вообще направление у читателей библиотеки – одно музей, другое – музыкальная школа, третье – там высшее образование, четвертое – театры, концертные организации, самодеятельность и так далее. Это все направления, которые имеют свои законы, я имею в виду федеральные законы, а также законы развития и свои стратегии. И здесь, безусловно, надо каждому из них уделять внимание, чтобы ни одно из них не отставало.
1: Это точно. 22 года. Дата не круглая, но этот год такой ответственный, потому что возлагаются крупные мероприятия. Это нынешнего года проект этого года «Малая культурная столица» и, конечно же, главный проект следующего года «Челябинск. Культурная столица 2027». Как идет подготовка? Как мы движемся навстречу культурной столице?
2: Вы знаете, уже мне уже даже знакомые говорят, что въезжая в Челябинск, с какой бы стороны ни въезжал, обязательно видишь аншлаги, что да. Челябинск – культурная столица 2027. И действительно, это не просто так, мы не просто хвастаемся. У нас сейчас идут целый комплекс мероприятий, которые называются «Навстречу культурной столице». Вот мы готовимся активно, и на последнем оргкомитете я докладывал о том, как складывается афиша следующего года. Это очень серьезные мероприятия федерального уровня, мероприятия, которые будут здесь проведены в области. Вот. И также наши мероприятия, как сказать, повседневные, ежедневные, те, что мы проводим ежегодно. У нас более 280 мероприятий, которые входят только по постановлению правительства Челябинской области, являются областными при поддержке губернатора. Это представьте, какое количество мероприятий. Среди них, ну, известные Бажовский там фестиваль и так далее, Курчатов фест, вроде недавно пришедший, но тоже уже очень полюбившийся нашим зрителям, нашим слушателям и так далее. И включая какие-то небольшие, но очень необходимые мероприятия, связанные с поддержкой художественного образования, музыкального образования и так далее, какие-то фестивали. Ведь эти вроде как конкурсы, они не так ярко проходят, как Курчатов фест, но они охватывают всю область, проходят районные, зональные, областные фестивали, которые призваны не только отметить творчество наших ребят, но и педагогов. И педагогов мы тоже оцениваем. И видим, что кого-то надо подтянуть, например. И постоянно проводятся у нас различные семинары, мастер-классы и так далее для педагогов в том числе. Поэтому такая, в общем, всеобъемлющая работа. И вот она сейчас у нас в два раза больше, в два раза сильнее, потому что мы, конечно, не должны лицом в грязь ударить. И в 27-м году здесь будет Координационный совет, и приедут все министры культуры нашей страны. И, конечно, мы хотим себя показать во всеоружии.
1: А мы все в большом предвкушении, что же будет у нас в сфере культуры. Очень ждем. Поговорим о людях. В преддверии дня рождения Министерства культуры произошли заметные кадровые изменения. Диана Малышева, ранее возглавлявшая дирекцию фестивальных и культурно-массовых мероприятий, назначена вашим заместителем по творческим специальным проектам. Вот это назначение, оно тоже же ведь связано, да, с будущими задачами региона?
2: Ну да, это вызвано прежде всего, конечно, тем, что очень большой объем работ у нас появился, связанные с новыми мероприятиями, связанные с сеткой мероприятий, связанные с логистикой, очень серьезной такой, потому что когда приезжают там такие фестивали, как Дунаевский, например, или тот же Эрмитаж приедет и так далее, это очень серьезная большая нагрузка на наше министерство. Мы просили губернатора нам помочь в этом плане, он откликнулся, и у нас появился не только заместитель, там целый отдел, который занимается именно подготовкой и в дальнейшем проведением будет заниматься замечательного года, который мы проведем в рамках столицы. Вот, потому что, ну, по сути, это такой дирижер, который будет дирижировать. И сейчас мы доверили Диане Алексеевне и театры, и концертная организация сейчас входит в ее юрисдикцию. То есть она будет руководить, смотреть, командовать. Потому что каждый директор же на месте может не знать, что где-то в каком-то театре, что будет проходить в какой-то день. И так сделать, чтобы зрителю было удобно, с одной стороны, чтобы не было каких-то пустот в то же время в афише, и чтобы заполняемость зала была и так далее. Это очень сложная такая работа, похожа на дирижерскую, наверное, работу. Вот. А у Дианы Алексеевны очень большой опыт и в логистике, и в проведении крупных мероприятий. Так что я думаю, что как раз вот эта должность ей по силе.
1: Действительно, да, знаю вот эти все большие мероприятия, которые организованы Дианой Алексеевной, как парад 9 мая и большие все эти фестивали. Алексей Валерьевич, последний на сегодня вопрос, такой теплый, в преддверии дня рождения. Что бы вы пожелали своим коллегам и всем неравнодушным в культурной сфере нашего региона?
2: У нас вообще, я считаю, что культурные люди – это все люди, которые так или иначе, ну, хотя бы носят одежду, потому что это тоже элемент культуры. Вообще все, что не возьми, это элемент культуры. Я хочу пожелать, чтобы в следующем, ну, празднуя такой вот не юбилейный 22-й год, как можно больше возможностей возникало у наших зрителей, у наших слушателей, потому что мы именно на это работаем. Я вначале сказал, что наша политика – это обеспечение доступности. Вот чтобы эта доступность была, чтобы она чувствовалась. Понимаю, что не всегда можно достать билеты, но тем не менее можно не отчаиваться и знать, что этот спектакль будет повторен, я обязательно на него схожу и так далее. Мы эту возможность будем обеспечивать. Вот. А вы приходите к нам, мы вас очень ждем.
1: А я еще раз поздравляю вас с 22-летием и напомню, что в гостях студии «Радио 100» был министр культуры Челябинской области Алексей Петехтин. Интервью подготовлено при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
0: Культурный код на «Радио 100».

0: Лана Дель Рей звучит на радио 100. Завершаем очередной музыкальный час. В Челябинске уже почти 16:00, а у нас рубрика «Люкс Тайм», в которой Кейт Милуа «Learning the Blues».
1: «Люкс Тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: «Люкс Тайм»

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Сотрудники УФСБ и Следственный комитет по Челябинской области раскрыли схему подкупа в банковской сфере. Летом были задержаны руководители одной из фирм и его посредник. Установлено, что лицо через посредника передало взятку в особо крупном размере сотруднику банка за недопущение увеличения процентной ставки по кредитному договору. Возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве и даче взятки в крупном размере. Сейчас следователи проверяют задержанных на причастность к другим подобным преступлениям. В окрестностях села Николаевка Варнинского округа Челябинской области прошли учения по ликвидации трансграничных ландшафтных пожаров. Спасатели России и Казахстана отработали защиту населенных пунктов. По легенде, возгорание произошло в условиях жары и сильного ветра. Огонь угрожал жилым постройкам. К месту прибыли более 70 сотрудников и свыше 30 единиц техники. Действия координировал объединенный штаб. Условный пожар локализовали и потушили. Заместитель начальника Карталинского гарнизона Ануар Ахметов отметил, что в прошлом году пожары перекидывались через границу за считанные часы. Поэтому отработка взаимодействия жизненно важна. Казахстанские представители добавили, что совместные тренировки помогают оттачивать навыки и налаживать контакты между командирами. В Челябинске по поручению мэра Алексея Ложкина реализовали новый для города формат озеленения. Около молодежного театра установили две вертикальные клумбы высотой 3 метра. Каждая вмещает почти 300 растений. Композиции собраны из петуний, колиусов, цинерарий и других ярких однолетников. Челябинцы оценили новинку, в социальных сетях появились положительные комментарии. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7 градусов, завтра днем до плюс 25. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Taylor Swift All of the Girls You Loved Before. Челябинске 16:19 на календаре 14 августа. И сегодня, друзья, медовый спас. Соты в ульях наполнены, и пасечники начинают сбор меда. Принято было раньше щедро угощать натуральным лакомством нуждающихся людей, а еще приглашать гостей, накрывать стол, на котором очень много угощений с добавлением меда и мака. Ну что, друзья? Время отметить. А мы вернемся к нашей музыке. В мировом бестселлере Marvin Gaye прозвучит «That's Going On», а сразу после Крейга Дэвида услышим «Don't Love You No More».
1: Мировой бестселлер на радио 100.

Радио 100. Все дело в музыке.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Вышел трейлер мультфильма «Край чудес». Paramount может переехать из Калифорнии в другой штат. Кинокомпания «Вольга» представила трейлер мультфильма «Край чудес». Премьера состоится 10 сентября. В центре сюжета юный художник и фантазер Филипп. Однажды он попадает в тайный волшебный мир, скрытый в глубине Сибири и населенный иморами, миролюбивым лесным народом. Его безмятежной жизни угрожает опасность, и чтобы спасти сказочную страну, Филиппу предстоит осознать – фантазия может стать настоящей суперсилой, надо только всерьез поверить в себя. Режиссером проекта стал Денис Чернов, известный по работе над «Смешариками» и «Дилогией Финик». Свои голоса героям подарили Леонид Каневский и Вита Корниенко. Глава Paramount Дэвид Эллисон пригрозил, что с 1 октября начнет вывод бизнеса из Калифорнии, если генпрокурор штата Роб Бонта не согласится на переговоры по антимонопольному иску, блокирующему слияние с Warner Bros. Discovery. Об этом пишет Deadline. В качестве вариантов для переезда рассматриваются штаты с более лояльным налоговым законодательством – Теннесси, Техас и Джорджия. Сделка на 111 миллиардов долларов уже получила одобрение Минюста США, Евросоюза, других стран, в том числе Китая. В ответ на критику студия обещала выпускать 30 фильмов в год с полноценным театральным прокатом, продолжать лицензирование контента и сохранять независимое творческое руководство. Однако прокуроры настаивают на антимонопольных нарушениях в трех сферах – фильмы широкого кинопроката, блокбастеры и программная сетка кабельных каналов. Paramount настаивает на судебном заседании в ноябре, Бонта же хочет начать в январе. Чем дольше процесс, тем выше цена – 650 миллионов долларов за каждый квартал задержки с октября. В случае срыва Warner Bros. Получит 7 миллиардов отступных.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот. Мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится. Мать – порядок, папа – цирк. Мама – дом, а папа – мир. Мама – планы, папа – случай. Мама любит, папа учит. Мама – веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России!
2: В Челябинской области идет набор в отряд «БАРС» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Джастоун, Let Me Breathe на радио Стоун, что, друзья, наткнулась на интервью этой замечательной исполнительницы и решила для себя, что главное, о чем она говорит, это самовыражение. Неважно, в каком стиле ты исполняешь свои песни, важно, как ты это чувствуешь. Джастоун признавалась, что с детства она слушала самую разную музыку. Это был и соул, и регги, и поп, и все это накапливалось внутри, оказывалось частью некого фона, и тогда исполнительница пыталась всю эту музыку перемешать, когда слышала что-то интересное, пробовала, что-то оставляла и записывала, и, по мнению Джастоун, музыка всегда была движущей силой, языком, который использовался для выражения самых разных чувств. Ну что же, надеюсь, что эту исполнительницу вы всегда рады слышать в нашем эфире, а мы идем дальше. Сейчас дуэт у нас прозвучит, будут это Лесли Одом младший и Сия с композицией «Cold».

0: Эдвин Коллинз, «A Girl Like You» на волне 100. Почти 5 вечера в Челябинске. В рубрике «Люкс Тайм» Джек Джонсон сейчас у нас будет звучать с композицией «Sunsets for Somebody Else». А затем в эфир выйдут новости. Елена Трубникова расскажет вам о том, что сегодня происходит в мире.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.
0: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Да хоть я это не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинске приставы вернули матери сына, которого отец-иностранец забрал из детского сада и не возвращал. По решению суда он мог видеться с ребенком дважды в неделю, но однажды увез его в неизвестном направлении. Мать обратилась к приставам, ребенка объявили в розыск. Мужчину и мальчика нашли по камерам наблюдения, они были в квартире знакомой должника. На месте работали приставы, участковый, опека и мать. Отец дверь не открывал, но в квартиру попали. Малыш сразу побежал к маме. Мужчина заявил, что не похищал сына, просто не хотел отдавать его матери. Он согласился платить алименты, но денег пока нет. Задолженность превысила 50 тысяч рублей. Должника предупредили об ответственности. Челябинские эксперты по промышленной роботизации 5 дней делились опытом с коллегами из Новосибирской области. Они рассказали о сопровождении проектов от первого обращения до внедрения роботов. В 2025 году услугами центра воспользовались 54 предприятия региона. Более 20 заключили соглашение и прошли аудит. По словам директора центра Вячеслава Зырянова, управленческая модель Челябинской области востребована в других регионах. Для гостей организовали экскурсии по предприятиям с роботизированными комплексами, где они сами провели аудиты. Алексей Текслер проверил в Верхнем Уфалее проблемную котельную в микрорайоне Никельщиков. Она уже работает, но недостроена. Нужно доделать резервное топливное хозяйство. Сейчас заменяют насосы и датчики, готовят резервуары для дизеля. В конце августа проведут 70-часовые тесты. Проверят автоматический переход на дизель при отключении газа. Котельная дает тепло 60 домам и 9 соцучреждениям. Подготовка к зиме идет и в других городах. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7 градусов, завтра днем до плюс 25. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: We love you, Willie. Rest in peace.
1: Реклама на Радио 100.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
4: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
1: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Джеймс Блант, Beside You на Радио 100. Челябинске 17:21. В рубрике «Мировой бестселлер» сейчас услышим Элвиса Пресли, его композицию «It's Now or Never». Песня основана на неаполитанской композиции 1898 года «O Sole Mio», «Мое солнце». Когда Элвис Пресли был в армии в Германии, он услышал англоязычную версию этой композиции, исполнял ее Тони Мартин, и называлась она «Завтра не будет». Это происходило в 1949 году. И тогда Элвис попросил своего продюсера написать новые слова, чтобы исполнить свою собственную версию. И слова новые написали буквально за полчаса. В результате сингл стал самым продаваемым синглом Пресли и входит в число рекордсменов всех времен. Возглавлял он хит-парады разных стран и было продано 25 миллионов экземпляров.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Союз мультфильм представит в Европе золотую коллекцию и новую анимацию. Венсан Кассель в параллельных историях Асгара Вархадии. Студия «Союз мультфильм» представит в Европе 4 мультфильма из своей золотой коллекции и 10 современных короткометражных фильмов, передает Интерфакс. Показы пройдут в кинотеатрах, онлайн и в рамках культурно-образовательных программ. Жители Франции и франкоязычных регионов Бельгии и Швейцарии смогут увидеть мультфильмы о Винни-Пухе и про Сидорова Вову. Новые картины «Сплюшка» и «Крылья для друга» вошли в сборник для детей от 3 лет. В Испании и Андорре покажут ленты «Одеялка», «Школа елок», «Баба-Яга и малыш», «Мой друг Тигр» и «Снеговичок». Отдельно в 7 немецкоязычных регионах Евросоюза представят анимацию без слов. «Бельчонок и санки», «Носки для звезды» и «Пык-пык-пык». Эти ленты получили лицензии на телевизионный прокат и цифровую дистрибуцию. В «Союз мультфильме» заявили о росте интереса зарубежных кинопрокатчиков к своему каталогу. За 2024 год иностранные компании купили права более чем на 50 работ. Доходы от международных продаж с того момента выросли в половину. Картина «Параллельная история» Асгара Вархади, премьера которой состоялась в Каннах в мае, выйдет в российский прокат 20 августа. Писательница Сильви живет одна, подглядывает за соседями через телескоп и превращает их жизнь в роман. В своей книге она добавляет в их отношения драму, страсть, ревность и даже убийство. В жизни Сильви появляется помощник Адам, который влюбляется в соседку Ниту и, желая произвести впечатление, крадет рукопись Сильви и выдает ее за свою. Но события, описанные в романе, вдруг начинают случаться в реальности. Главные роли в фильме исполнили звезды французского кино: Изабель Юппер, Венсан Кассель, Вирджиния Фира и Катрин Денёв.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Vice Hand на Радио 100. В Челябинске 17:36. Друзья, в этом часе у нас будет звучать афиша выходного дня. Ее для вас готовит моя коллега, очаровательная Софья Дегтярева. Сегодня она расскажет вам, какие мероприятия пройдут в эту субботу в Челябинске. Самое интересное для вас выбрала, взяла комментарии у организаторов. Друзья, если у вас еще нет планов на ближайший уикенд, афишу обязательно послушайте и, возможно, куда-нибудь захотите сходить. Из музыки прямо сейчас рубрика «Summertime», а в ней Антонио Карлос Жобим и Элис Режина.
1: «Summertime» на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Афиша выходного дня на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Фестиваль неискусственная благотворительная акция в публичной библиотеке. Как провести выходные в городе? В субботу в арт-сквере на набережной реки Миасс состоится 5-й фестиваль «Неискусственно». Тему юбилейного сезона организаторы выбрали урбанистику «Город как искусство». Авторы предлагают челябинцам и гостям города взглянуть на знакомые улицы, дома и заводы под новым углом. Главная идея фестиваля – Челябинск не просто среда для обитания, а живой организм с уникальным, противоречивым и постоянно меняющимся лицом. Город становится полноценным героем наравне с человеком. Официальное открытие фестиваля запланировано на 2 часа дня, но погружение в творческую атмосферу начнется раньше. Уже в полдень свои двери откроют тематические шатры с мастер-классами. Так, на площадке будут работать шатры манекена, камерного, молодежного, театров драмы, кукол, а также оперы и балета, детской филармонии и парка Гагарина. Без возрастных ограничений. В полдень в литературном сквере публичной библиотеки стартует благотворительная акция для помощи животным. А в 2 часа дня пройдет встреча в летнем читальном зале, продолжает пресс-секретарь Александра Юсупова.
2: В эту субботу в 12:00 в литературном сквере стартует благотворительная акция «Передай добро». Участники смогут получить консультации ветеринаров и советы волонтеров по адаптации и уходу за животными. В акции примут участие Дом помощи животным «Лис», объединение волонтеров «Городок» и зоозащитник Карен Далакян. Все неравнодушные смогут помочь приютам для животных. В 14:00 на площадке перед библиотекой начнется программа летнего читального зала, посвященная Всемирному дню бездомных животных. Гостей ждут квизы, викторины, мастер-классы и настольные игры. Также будут работать книжные выставки о братьях наших меньших. Приходите всей семьей, будет весело и интересно.
1: Для лиц старше 6 лет. Если вы хотите знать больше про развлечения и мероприятия города, то заходите на сайт или в группу «Челгид». С вами была Соня Дегтярева. Культурных вам выходных!
0: Афиша выходного дня на Радио 100.

0: Джеймс Брайт, No Better Feeling на Радио 100. Почти 6 вечера в Челябинске. Завершаем час рубрикой Люкс Тайм, в которой Бебель Жильберта прозвучит So Nice Summer Samba. А сразу после в эфир выйдут актуальные региональные новости.
1: Люкс Тайм на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. Студент математического факультета ЧелГУ Алексей Сиделков создал систему на основе искусственного интеллекта, которая прогнозирует риск повторных эпизодов фибрилляции предсердий. Для разработки использовались данные 97 пациентов, проходивших лечение с 2010 по 2013 годы. Каждый случай описывался по 27 клиническим признакам, которые обрабатывал искусственный интеллект. По словам пресс-службы университета, система дает высокоточный и полностью объяснимый прогноз рецидивов аритмии. Алгоритм показывает врачу не только результат, но и логику решения, что меняет подход к работе с пациентами высокого риска. Разработка велась совместно с врачами-кардиологами областной клинической больницы номер 3. Сейчас система готова к использованию в практической кардиологии. В 2026 году на Южном Урале зафиксировали новую тенденцию. Подростки стали продавать свои банковские карты третьим лицам для незаконных финансовых операций. Это 10% от всех правонарушений несовершеннолетних. Ранее таких случаев не было. При этом общая подростковая преступность за первое полугодие снизилась на 0,4%, а наркопреступления почти на 67%. Самыми распространенными остаются кражи. Для сравнения, по итогам 2025 года рост преступности среди молодежи составлял 5%, где хищение 44%, сбыт наркотиков 24%, а грабежи 4,5%. В Челябинскую область привезли 15 молодых соколов-балабанов для выпуска в Уральские степи. Это часть программы восстановления популяции редкой птицы, которую Магнитогорский металлургический комбинат реализует совместно с центром «Халзан» уже третий год. Балабан занесен в Красные книги России и Челябинской области, а также в Международный красный список как исчезающий вид. Кроме того, в рамках экологической стратегии комбинат занимается зарыблением Магнитогорского водохранилища и озеленением города.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7 градусов, завтра днем до плюс 25. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Smith Diamonds на волне 100. Ну что ж, друзья, в центре Челябинска тучи. Все-таки прогноз синоптиков сбудется, наверное, и пойдет дождь. Напоминаю о том, что с завтрашнего дня похолодает, возможны осадки, поэтому берите с собой зонты и теплую одежду. В эти выходные синоптики обещают около 18 градусов выше 0. Ну а пока мы продолжаем вечер пятницы под звуки музыки высшей пробы. В мировом бестселлере Санта Эсмеральда прозвучит You Are My Everything, а в кавер-вилле сейчас Sweet Voices и кавер на композицию Шакиры Underneath Your Clothes.
1: Кавер-вилль на радио 100.

0: Почил Элла на Радио 100. Почти 7 вечера в Челябинске, друзья. На этом я, Оля Деева, с вами прощаюсь. Ухожу в небольшой отпуск. Неделю не будет меня в эфире. Желаю вам прекраснейших выходных. Отдыхайте, набирайтесь сил, занимайтесь чем-нибудь приятным. И, конечно же, не забывайте про волну 100. Слушайте музыку высшей пробы. Сейчас у нас рубрика «Люкс Тайм» в эфире, а в ней Никола Конте и Кьяра Чивилла прозвучат. «Paper Clouds».
1: «Люкс Тайм» на Радио 100. «Люкс Тайм» на Радио 100.
2: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУВО ЮРГУНИУ.
3: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
4: How do you do?
5: Ой, это дую. Ага, дую.
4: Mr. Ivanov, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
5: Так ведь я это, не владею я.
3: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинске приставы вернули матери сына, которого отец-иностранец забрал из детского сада и не возвращал. По решению суда он мог видеться с ребенком дважды в неделю, но однажды увез его в неизвестном направлении. Мать обратилась к приставам, ребенка объявили в розыск. Мужчину и мальчика нашли по камерам наблюдения, они были в квартире знакомой должника. На месте работали приставы, участковый, опека и мать. Отец дверь не открывал, но в квартиру попали, малыш сразу побежал к маме. Мужчина заявил, что не похищал сына, просто не хотел отдавать его матери. Он согласился платить алименты, но денег пока нет. Задолженность превысила 50 тысяч рублей. Должника предупредили об ответственности. Челябинские эксперты по промышленной роботизации 5 дней делились опытом с коллегами из Новосибирской области. Они рассказали о сопровождении проектов от первого обращения до внедрения роботов. В 2025 году услугами центра воспользовались 54 предприятия региона. Более 20 заключили соглашение и прошли аудит. По словам директора центра Вячеслава Зырянова, управленческая модель Челябинской области востребована в других регионах. Для гостей организовали экскурсии по предприятиям с роботизированными комплексами, где они сами провели аудиты. Алексей Текслер проверил в Верхнем Уфалее проблемную котельную в микрорайоне Никельщиков. Она уже работает, но недостроена. Нужно доделать резервное топливное хозяйство. Сейчас заменяют насосы и датчики, готовят резервуары для дизеля. В конце августа проведут 70-часовые тесты. Проверят автоматический переход на дизель при отключении газа. Котельная дает тепло 60 домам и 9 соцучреждениям. Подготовка к зиме идет и в других городах. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7 градусов, завтра днем до плюс 25. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

Радіо 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
4: I must relax you, I mean totally relax you.

0: Рандеву. Рандеву. Рандеву. На Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Сегодня отправимся в Марокко, в знаменитый «Синий город». Это не просто красивое выражение. Улочки Шеф-Шавена или Шавена, как называют его местные жители, действительно выкрашены в самые разные оттенки синего, от небесно-голубого до темно-фиолетового. Город был построен в 15 веке как крепость для защиты страны от посягательств португальцев. А когда испанским маврам, иудеям и мусульманам было велено покинуть страну, они массово стали переселяться в Шавен, постепенно придавая городу внешний вид их родной Андалузии. Существует несколько версий того, почему основным цветом города является синий. Одна из них гласит о том, что это дань Средиземному морю. Но до него от Шавена нужно проехать еще целых 30 километров. Согласно второй, голубой цвет был выбран как символ воды из источника Рас-эль-Ма на близлежащих холмах, вода из которого снабжает весь регион. По третьей, голубой цвет – это цвет неба, напоминающий о Боге. Существует также предположение, что синие оттенки символизируют мир и терпимость для многочисленных беженцев, которые были вынуждены покинуть родные дома. Местные жители уверены еще и в том, что голубой цвет отпугивает многочисленных мошек и комаров. Благодаря тому, что долгое время город был закрыт для иноверцев, он сохранил свою самобытность и средневековую архитектуру. Лишь в 19 веке Шавен впервые посетил европеец. Зато теперь город живет только за счет туристов, поэтому он всегда ухожен и выглядит празднично, даже в ненастную погоду. От выгорания красок город защищают не специальные технологии, а простое перекрашивание к каждому крупному празднику. Круглый год в Шавене идет бойкая торговля. Особенно славятся местные шерстяные изделия. Их узоры представляют собой немыслимое сочетание перуанских и мексиканских мотивов. В многочисленных мастерских умельцы также чеканят посуду, ткут ковры и изготавливают мебель. В расположенных рядом лавках продаются самые разнообразные сувениры. Самый красивый вид на город открывается с окрестных гор. Зеленая долина кажется удивительной природной рамой для города, прорисованного яркими синими красками. Жизнь в Шавене спокойна и размерена, что и делает это место настоящей визитной карточкой Марокко.
0: Рандеву. Рандеву. На Радио 100.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Студент математического факультета ЧелГУ Алексей Сиделков создал систему на основе искусственного интеллекта, которая прогнозирует риск повторных эпизодов фибрилляции предсердий. Для разработки использовались данные 97 пациентов, проходивших лечение с 2010 по 2013 годы. Каждый случай описывался по 27 клиническим признакам, которые обрабатывал искусственный интеллект. По словам пресс-службы университета, система дает высокоточный и полностью объяснимый прогноз рецидивов аритмии. Алгоритм показывает врачу не только результат, но и логику решения, что меняет подход к работе с пациентами высокого риска. Разработка велась совместно с врачами-кардиологами областной клинической больницы номер 3. Сейчас система готова к использованию в практической кардиологии. В 2026 году на Южном Урале зафиксировали новую тенденцию. Подростки стали продавать свои банковские карты третьим лицам для незаконных финансовых операций. Это 10% от всех правонарушений несовершеннолетних. Ранее таких случаев не было. При этом общая подростковая преступность за первое полугодие снизилась на 0,4%, а наркопреступления почти на 67%. Самыми распространенными остаются кражи. Для сравнения, по итогам 2025 года рост преступности среди молодежи составлял 5%, где хищение 44%, сбыт наркотиков 24%, а грабежи 4,5%. В Челябинскую область привезли 15 молодых соколов-балабанов для выпуска в Уральские степи. Это часть программы восстановления популяции редкой птицы, которую Магнитогорский металлургический комбинат реализует совместно с центром «Халзан» уже третий год. Балабан занесен в Красные книги России и Челябинской области, а также в Международный красный список как исчезающий вид. Кроме того, в рамках экологической стратегии комбинат занимается зарыблением Магнитогорского водохранилища и озеленением города. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7 градусов, завтра днем до плюс 25. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Ігровий бестселер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

Радио 100. Радио 100. 100% комфорта.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома. Реклама.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм»

0: на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Да хоть я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте нашдочкодом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Да ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-ВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Да хоть я это не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221, телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.
5: That made this world seem right. Only you can make the darkness bright. Only you and you alone.